0: Добрый вечер, дорогой радиослушатель! В эфире передача «Время благоприятное». Бывает так, что изучая какой-то предмет, человек старается изо всех сил добраться до сути, до чего-то самого основного, главного, на чем держится все, что касается исследуемой области знаний. И если это удается, то находку называют квинтэссенцией, жемчужиной, подчеркивая ее драгоценность. Возможно, эти же мотивы были у человека, долгое время изучавшего закон Божий, который задал Иисусу следующий вопрос. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Ответу на этот вопрос и будет посвящена эта и несколько следующих передач.
1: Многие люди жалуются, что Библия – это очень сложная книга. В ней много постановлений, поучений, законов. Как их все понять и запомнить? Существует одно древнее предание. К иудейскому учителю раби Шамаю пришел язычник и сказал: «Я обратился бы, если бы ты смог научить меня всему закону за 15 минут». Раби Шамай был строгим ревнителем закона. Он рассердился на язычника и прогнал его. Тот пошел к другому раввину, Гилелю. Услышав его просьбу, Гилель сказал: «Люби Бога и не делай ближнему твоему того, что ненавистно тебе. В этом весь закон. Все остальное – комментарии. Ступай и учись этому».
2: Иудейские раввины насчитывают в Божьем законе 613 заповедей. Но суть всего учения Библии выражается двумя заповедями: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и ближнего твоего, как самого себя». Эти заповеди совсем не сложные, их легко выучить наизусть, но чтобы понять их всю глубину, не хватает и человеческой жизни. Значение этих заповедей познается при практическом их применении. Их нужно не только знать, но жить по ним.
1: Сегодня мы будем говорить о первой и самой главной из всех заповедей Библии. «Возлюби Бога всем своим существом».

0: Наибольшая заповедь уходит корнями в Ветхий Завет. Впервые она встречается в 6 главе книги Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Это исповедание веры иудаизма. Эту фразу иудей произносит каждое утро и каждый вечер. Ею начинается любое богослужение.
1: Заповедь «любить Бога» дана не только евреям. Бог от самого начала предусмотрел, чтобы его взаимоотношения с людьми были основаны на любви. Это главная причина, почему Он дал людям свободную волю. Важность этой заповеди подчеркнул и Христос. В ответ на вопрос, какая самая главная заповедь в законе, Иисус процитировал заповедь о любви к Богу. Светом этой заповеди проникнут весь Новый Завет. В Евангелии она сияет еще ярче, чем в Ветхом Завете. Новый Завет дает более совершенную мотивацию, то есть причину и побуждение для любви. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас», написано в 4 главе 1 послания от Иоанна.
0: Заповедь «любить Бога» является самым известным законом в мире. И наряду с этим это наиболее нарушаемый из всех законов. Люди знают о Боге, не отвергают Его, согласны исполнять религиозные обряды, но не умеют, а многие и не хотят любить Бога. Чарльз Колсон, бывший в свое время специальным советником американского президента Ричарда Никсона, в своей книге «Любить Бога» пишет: «Главная заповедь Христа – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Я знал эти слова наизусть, но никогда толком не задумывался о том, что они означают с практической точки зрения, то есть как выполнить эту заповедь. Мне было интересно, что думают по этому поводу другие, и я спросил нескольких христиан, как они любят Бога. «Ну, я просто люблю Его», запинаясь, ответил один, «всем моим сердцем, душой и разумом». Другой, не задумываясь, отчеканил: «Я люблю Его, храня в сердце моем молитву и благоговение, предлагая Ему себя в виде жертвы». В ответ на мою просьбу быть поконкретнее, он начал пересказывать свое расписание религиозных чтений и молитв, но вдруг прервал себя и, пожав плечами, сказал: «Пожалуй, мне надо об этом подумать». Часто, когда я задавал свой вопрос, мне говорили о постоянном посещении церкви, а уж уплата церковной десятины занимала почетное место. Некоторые перечисляли свои грехи, которым они переставали предаваться, другие пытались объяснить любовь Богу чувством в своих сердцах, а некоторые с подозрением смотрели на меня, полагая, что я своим каверзным вопросом хочу подцепить их на удочку. Если бы с этим вопросом подошли к вам, слушатели, что могли бы вы сказать о своей любви к Богу?
1: Чтобы исполнить закон, нужно знать его. Книга Второзаконии, из которой мы прочитали эту заповедь, была написана Моисеем на берегу реки Иордан. Израиль должен был перейти реку и овладеть обетованной землей. Поколение людей, вышедших из Египта, умерло за неверие в пустыне. Моисей обновил завет с Богом нового поколения израильтян. Он повторил им закон, данный Богом на горе Синай.
0: Во-первых, в наибольшей заповеди Бог представляет себя. Израильтянам предстояло войти в землю, где местные жители поклонялись идолам. Господь сказал им: «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Израиль – это новое имя, которое Бог дал патриарху Иакову, когда заключил с ним завет. Бог напоминает евреям их историю. Он – Бог их отцов. Но не только это. Бог связывает себя со своим народом. Дважды в этом тексте он говорит: «Я Господь Бог ваш». Он ваш не потому, что вы его придумали, или нашли его, или заслужили его благосклонность к себе. Бог ваш, потому что Он избрал вас из числа других народов и приблизил к себе. И этот ваш Господь – единый и единственный Бог. То, что люди называют другими божествами, это куски дерева, камня или металла, за которыми стоят бесовские силы. Ваш Бог – это единственный Бог. Ему принадлежит владычество и могущество.
1: Любовь человека к Богу должна быть основана на том, кем является Бог. Бог Библии – это Адонай Элохим, всемогущий Бог милости и любви. Бог, избравший и спасший нас. Некоторые люди строят свои взаимоотношения с Богом на коммерческой основе. Они согласны любить Его за то, что Он делает для них. Одна женщина недавно сказала нам: «Я бы поверила в Бога, если бы Он ответил на мою просьбу». У нее умер муж. Когда он заболел, она просила Бога оставить ему жизнь. Но муж умер, и она ожесточилась на Бога. Можно посочувствовать горю этой женщины, но она не права. Нельзя измерять Божью любовь только ответами на наши просьбы или прихоти. Верующие могут привести много примеров, как Бог чудесным образом отвечал на их молитвы. Но не это должно быть основанием любви к Богу. Ответы на молитвы – это только маленькие листочки на мощном дереве Божьей любви к нам. Его любовь создала прекрасный мир. Бог дал нам драгоценный подарок – жизнь. И главное, Он открывает Себя человеку, дает ему спасение и надежду. Поэтому наша любовь к Богу должна основываться на том, кем является Бог.
0: Бог – это единый Бог. Объясняя эту величайшую тайну Божества, Священное Писание употребляет слово «эхад», которое обозначает единство множества. Например, один народ, одна кисть винограда. Единство, исключающее множество, в еврейском языке обозначает другое слово «яхид». В использовании слова «эхад» богословы видят намек на троичность единого Бога. Евангелие называет верующих в Иисуса Христа Божьим народом. Церковь – это новый Израиль. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, пишет апостол Павел во 2 главе послания к Ефесянам. Бог избрал нас в Иисусе Христе, и мы имеем полное право называться и быть не просто Божьим народом, но Божьими детьми. В современном контексте наибольшая заповедь звучит так: «Слушай, Божий народ, Господь Бог наш, Господь единый, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими».

0: наибольшая заповедь учит любить Бога всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. Христос в Новом Завете добавил «и всем разумением твоим». Прежде чем говорить о каждой из этих составляющих любви человека к Богу, отметим, что речь идет не об отдельной любви сердца, разума, чувств или души. Это одна целостная любовь к Богу, любовь, которой проникнуто все существо человека.
1: «Возлюби Бога всем сердцем твоим». В понимании людей того времени сердце означало не только орган, перекачивающий кровь. Сердце включало всего внутреннего человека – разум, волю, мысли, желания, чувства. В греческой культуре сердце рассматривалось как источник мыслей, чувств и желаний. То есть почти то же, что у евреев. Только в понятие «сердце» не был включен разум. И вот по этой причине Христос добавил к сказанному во второзаконии: «Возлюби Бога и всем разумением твоим».
0: Мы должны любить Бога своим разумом. Во-первых, это означает, что Бог должен быть в нашем разуме. В первой главе послания к римлянам написано, что люди не заботились иметь Бога в разуме. И тогда их ум пленили мерзкие пороки. Господь и Его заповеди должны быть основой нашего мышления, понимания мира и жизни.
1: Любить сердцем означает любить мыслями. Те, кто пережил влюбленность, знают, что мысли любящего постоянно направлены к любимому человеку. Любим ли мы Бога так, как способны любить человека? Думаем ли о Нем? «Как я люблю закон Твой! Весь день размышляю о Нем», – написал о себе Давид в 118-м псалме.
0: Любить сердцем – это любить волей и желаниями. Воля – это способность выбирать. Зайдите в магазин, где продают подарки, и понаблюдайте немного за покупателями. Там хорошо видно, как относится человек к тому, кому хочет подарить. Некоторым нужно выполнить обязанность, и им все равно, что дарить, лишь бы побольше и подешевле. Но те, кто желает доставить радость любимому человеку, тщательно выбирают подарок. Им хочется не просто подарить, но доставить радость. Человек, любящий Бога, всегда избирает то, что нравится Богу. Но в законе Господа – воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, написано в первом псалме. В Священном Писании слова о любви к Богу очень часто соседствуют с повелением исполнить Божьи заповеди. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – сказал Иисус Христос. Как вера без дел мертва, так мертва и любовь к Богу без исполнения Божьих повелений.
1: Любить сердцем означает любить чувствами. Чувствами наиболее сложно управлять. Чувства не всегда подчиняются разуму. Но любовь способна поглотить все чувства и направить их в одно русло. Человек, любящий Бога, подчиняет Ему все свои чувства. Настоящая любовь раскрывает лучшие качества в человеке – радость, жертвенность, прощение, терпение, верность. Любовь изгоняет страх, неприязнь, эгоизм, гнев и другие негативные стороны человеческой личности. Любовь – это всегда волнующее переживание, и мы не должны пренебрегать чувствами и эмоциями в наших взаимоотношениях с Богом.

0: Бога мы должны любить всей душой. Еврейское слово «нефеш» имеет несколько значений. В самых древних книгах Библии оно больше употреблялось в значении «жизнь». Также этим словом нередко обозначали человека как личность. Позже это слово применялось по отношению к невидимой сущности человека. Эти значения слова «душа» не противоречат друг другу. Бога мы должны любить всей своей жизнью, всей личностью, всей видимой и невидимой сущностью.
1: Любить Бога всей душой – это означает любить на деле. В 132 году в Иудее вспыхнуло восстание под предводительством Бар-Кохбы. Духовным вдохновителем восстания против римлян был Рабби Акива. Но через 3 года римляне подавили восстание с небывалой жестокостью. Рабби Акива был схвачен и привезен в Кесарию в тюрьму. Римляне, видя авторитет, которым пользовался этот человек, не спешили расправиться с ним. Они пытались склонить его на свою сторону. Но Равин продолжал свои проповеди. Евреи стекались к тюрьме, чтобы услышать его пламенные речи, и разносили его слова по всем уголкам Иудеи. Римляне угрозами пытались заставить Акиву замолчать, но он продолжал проповедовать. Тогда они решили распять иудейского учителя. Казнь происходила в театре. Старца повесили за руки на дереве, вкопанном посреди сцены. Когда палачи начали железными крюками сдирать с Акивы кожу, Равин вдруг стал смеяться. Римские солдаты в ужасе отшатнулись. «Ты что, колдун?» Акива сказал. «Я всю жизнь повторял «Шма Исраэль». Сегодня я увидел новый смысл». И распятый учитель произнес свою последнюю проповедь. «Я знал, как любить Бога всем сердцем, всей силой своей. Но я не знал, что значит любить Его всей душой. Теперь я это знаю». С этими словами старый Равин умер. Любить Бога всей душой – это означает любить Его всей жизнью, принадлежать Богу не на словах, а на деле. Миллионы христиан доказали свою любовь к Богу тем, что возлюбили Его больше своей жизни. В последнее время ежегодно более 150 тысяч христиан становятся мучениками за свою веру. Но любовь к Богу нужно доказывать не только смертью. Не менее сложно любить Господа всей жизнью, то есть ежедневно отвергать ради Бога грех и искушение, нередко, исполняя Божьи заповеди, становиться посмешищем для мира. «Я уверен, — пишет апостол Павел в 1 главе послания к филиппийцам, — что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть — приобретение».
0: «Люби Господа Бога твоего всеми силами твоими». Эти слова можно прочитать и так. «Люби Бога очень сильно, безмерно, до конца». 4 раза в наибольшей заповеди Христос употребил слово «всей». Любить – это значит полностью принадлежать. Богу должно принадлежать все наше сердце, весь разум, все чувства, вся душа. Любовь никогда не бывает слишком большой. Если мы сравним свою любовь к Богу с тем, как Он любит нас, то можем сказать только одно: «Господи, как мало я Тебя люблю!»
1: Наибольшая заповедь имеет наивысшее обетование. Бог любит весь мир, каждого человека, но особенно Ему дороги те, кто любовью ответили на Его любовь. В Библии находится обетование блаженства любящим Бога. В 90-м псалме написано: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу Его. С Ним я в скорби. Избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое». Посмотрите, здесь только одно условие, которое должен выполнить человек – любить Бога. И какая реакция на это Бога? избавлю, защищу, услышу, буду с ним в скорби, прославлю, дам долгую жизнь, спасу его». В 11 главе Второзакония Бог обещает любящим Его полноту благословений. В 5 псалме – радость. Бог никогда в долгу не оставался и не останется. В 20 главе Исход написано, что Бог оказывает милость до тысячи родов любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Как бы хотелось, чтобы в числе таких людей были и мы с вами, дорогой слушатель. Для этого нужно исполнить только одно условие – любить Бога всем сердцем нашим, всею душою нашей и всеми силами нашими.

0: наша радиопередача заканчивается.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
2: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас.
3: Я хочу...

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей рубрике «Литературные чтения» сегодня вы услышите очередные отрывки глав из фантастического романа замечательного писателя-сатирика Владимира Девойновича «Москва-2042». Писатель с редким дарованием, не уставая веселить читателя, с уровнем незлобливой и искрометной сатиры порядка Ильфа и Петрова, известен прежде всего своими фантастическими повестями «Необыкновенные приключения солдата Чонкина» и антиутопией «Москва-2042», которые вышли миллионными тиражами на десятки иностранных языков и были экранизированы. Отрывки глав фантастической повести «Москва-2042» нам прочтет актер Александр Клюквин.

0: Часть четвертая. Первые дни. На другой день после моей злополучной прогулки по Москве Искрина принесла мне короткие форменные штаны и гимнастерку с погонами младшего лейтенанта. Звание не бог весть какое, но для меня лестное, потому что в прошлой жизни мне не удалось дослужиться и до ефрейтора. Теперь же, гуляя по улицам, я нет-нет да искошу глаз на плечо, чтобы убедиться, что звездочки мои на месте. Вообще, те или иные радости жизни познаются в сравнении. Если бы в первое утро своего пребывания в Маскарепе я не прогулялся по улицам, я бы никогда не понял, насколько приятнее быть коммунянином повышенных потребностей, чем пользоваться потребностями общими. В гостинице «Коммунистическая», где мы с Искриной живем, у нас удобный и светлый номер с коврами на полу, с двумя картинами, изображающими гениалиссимуса на лоне природы в мирной обстановке и в дыму какого-то сражения, где он в полевой форме, протянув руку вперед, указывает своим воинам дорогу к победе. У нас роскошная ванная. Правда, горячая вода не идет, но на улице так жарко, что я с удовольствием пользуюсь холодным душем. Лично я не жалуюсь. Обслуживание в гостинице вполне хорошее, почти как при капитализме. Каждое утро красномордый официант по имени Пролетарий Ильич, Искрина зовет его Проша, вкатывает в нашу комнату тележку с завтраком, в которой входят яичница с ветчиной, сливочное масло, красная икра, свежие булочки, яблочный джем. Но вот кофе у них почему-то настоящего нет, так же, как и настоящего мыла. Проша меня каждый раз спрашивает: «Вы какой кофе предпочитаете, кукурузный или ячменный?» Я говорю, что предпочитаю кофейный кофе. Он широко открывает рот и ненатурально хохочет. Видимо, ему объяснили, что я юморист и говорю шутками, а он, как настоящий коммунянин, обязан обладать чувством юмора. Я ему говорю, что я вовсе не шучу, что в мои социалистическо-капиталистические времена кофе делался из кофейных зерен. Он думает, что и это шутка, и хохочет опять. Белье у нас в номере меняют каждый день. А свои ботинки я перед сном выставляю в коридор и утром нахожу их начищенными до блеска. При этом коридорная Эволюция Поликарповна улыбается мне самым нежнейшим способом, выказывая свое уважение, почтение и даже любовь. Обедаем и ужинаем мы в ресторане внизу. Там светло, уютно, играет тихая музыка. Во всей этой жизни есть только один существенный недостаток. В Маскарепе строго соблюдается сухой закон. Между нами говоря, я не жалею, что сошелся с Искриной. Она оказалась немножко вздорной, но этот недостаток свойственен всем женщинам всех времен и народов. Кроме, разумеется, убежденных феминисток, которые по своим достоинствам приближаются к мужчинам, а в некоторых случаях даже превосходят их. Внешне Искрина мне очень нравится. Первое время меня немного смущала ее стриженная наголо голова, и я спросил ее, что за глупая мода, и не красивее ли женщине носить нормальную прическу. Она сказала, что коммуняне носят волосы только зимой, а летом, борясь за всеобщую утилизацию, в обязательном порядке сдают их на пункты вторсырья. «А что там с ними делают?» — спросил я. «Набивают матрацы?» «Да нет», — сказала она простодушно. «По-моему, там с ним ничего не делают. Просто складывают и все. Вот вторичный продукт — это другое дело. Это мы поставляем в страны Третьего кольца».
1: «Зачем?» — спросил я.
0: «По контракту. Когда-то коррупционисты заключили с ними контракт на поставку газа, а газ давно весь кончился. Но наши ученые переоборудовали газопровод». И тут она не выдержала и стала смеяться. Я спросил ее, в чем дело. Она смутилась и ни за что не хотела сказать. Но потом я все-таки из нее вытянул, что коммуняне в шутку зовут теперь бывший газопровод говнопроводом. Между прочим, меня она упорно называет полюбившимся ей именем Клаша. Я говорю, что за дурацкое имя Клаша? Где ты такое слышала? Она говорит, что это нормальное домашнее имя. Не будет же она меня, как все, звать Классиком. Я охотно с ней согласился, что и Классик — имя дурацкое, но ни Клашей, ни Глашей я тоже называться никак не хочу. Если уж тебе обязательно хочется прилепить мне какую-то идиотскую кличку, то называй меня хотя бы Талик, как называла меня моя жена.
2: «Мне, — говорит она, — неинтересно
1: как тебя называла твоя старуха. И вообще, то, что у тебя было до меня, меня не касается.
0: Мой махровый синий халат она сначала осудила как признак безумного расточительства. Неужели, мол, у нас там, в третьем кольце, все ходят в таких халатах? Я сказал, что не знаю, как сейчас, а в мое время ходили многие.
1: «Вот и дошли до ручки», — сказала она.
0: Как все коммуняне, она считает, что уровень благосостояния людей в первом кольце враждебности ниже, чем в Маскарепе, во втором — ниже, чем в первом, а уж в третьем и вовсе полная нищета.
1: «Ты посмотри». Она надела халат на себя и стала заворачивать одну полу за другую. «Здесь сколько лишнего! И сбоку, и снизу! Это можно было двух, а то даже и трех человек завернуть!»
0: Несмотря на такую коммунистическую рассудительность, она этот халат надевала все чаще и все реже снимала. А заодно завладела и моими шлепанцами, хотя они тоже ей велики. У халата есть плетеный поясок с кистями, но она этим пояском пользуется неохотно. Когда я начинаю чем-нибудь раздражаться, халат на ней слегка расползается, лишь чуть-чуть приоткрывая то, что под ним. Она уже поняла, что такой нехитрый прием действует на меня безотказно. Я тут же кидаюсь на нее, как сумасшедший.
1: «Ой, дедушка!» — вопит она, отбиваясь. «Что вы, дедушка? Вам в вашем возрасте от этого может стать плохо».
0: «А мне кажется, — ответил я ей на это, — что ты выполняешь свои обязанности с большим рвением, чем тебе предписано по службе».
1: «Когда кажется, надо звездиться», — отшутилась она смущенно.
0: Первичное вторично. Дело было как-то вечером после ужина. Мы сидели у себя в номере, и я смотрел телевизор, к крайнему неудовольствию Искрины. Она вообще считает, что я провожу перед экраном слишком много времени, вместо того, чтобы тратить его на что-то другое. А на что другое, это я уже знаю. Этим другим она меня заставляет заниматься столь интенсивно, что у меня уже просто сил нет. Я, может, и телевизор иногда смотрю для того, только чтобы уклониться. Впрочем, это я, пожалуй, привираю, потому что все передачи телевидения мне интересны безумно. Даже вот этот репортаж с конгресса каких-то доноров. Он происходил, кажется, в колонном зале Дома Союзов. В президиуме и в зале сидели мужчины и женщины всех возрастов со многими орденами. Все они были, как я понял, доноры четырех степеней. То есть те, которые регулярно и в больших количествах сдают государству кровь, вторичный продукт, волосы и сперму, научно называемую генетическим материалом. Конгресс проходил очень оживленно. Доноры делились своим опытом, рассказывали, как выполняют планы индивидуально, посемейно и побригадно, говорили, на сколько процентов они выполнили свои предыдущие обязательства и обещали в будущем достичь еще больших успехов. Пока я все это смотрел, Искрина нервничала и несколько раз, заслоняя экран, промелькнула передо мной в полураспахнутом халате. При этом ее дурацкий пластмассовый медальон телепался у нее на груди, как маятник на ходиках.
1: «Ну зачем ты смотришь эту ерунду?» — не выдержала она. «Неужели тебе не надоело?»
0: «Оставь меня в покое и не мешай», — сказал я.
1: «Хорошо, хорошо, не буду», —
0: покорно согласилась она, но через минуту опять появилась между мной и экраном.
1: «Неужели тебе это интересно?»
0: «Конечно, конечно», — сказал я. «Я же такого никогда не видел и не слышал».
1: «Чего ты не слышал? Разве в твои времена не было доноров?»
0: «Доноры были», — сказал я. «Но до такой тотальной сдачи вторичного продукта в мои времена никто еще не додумался».
1: Она стала меня расспрашивать, по-моему, даже не столько из любопытства, сколько для того, чтобы отвлечь меня от телевизора и затащить в постель. Но я как раз с противоположной целью стал добросовестно рассказывать.
0: «Видишь ли», — сказал я. «Я, как ты знаешь, жил при двух исторических формациях. Так вот, при капитализме сдача вторпродукта была поставлена из рук вон плохо, а если точнее сказать, и вовсе никак не поставлена. Ну, скажем, сдача крови или генетического материала хоть как-то была организована, а все остальное пускалось, можно сказать, на ветер. Правда, при социализме с этим делом было гораздо лучше. Мы собирали крошки, объедки, писали об этом в центральных газетах, выступали по телевидению, и результат все-таки какой-то был.
1: Я рассказал Искрине, что даже в нашем писательском доме у метро «Аэропорт» на каждом этаже стояли ведра для пищевых отходов. Запах, конечно, был неприятный, но все понимали, что дело нужное и полезное. А теперь это вообще поставлено на широкую ногу.
2: «Ну да», — сказала она, — «конечно. Мы, я думаю, во многих отношениях ушли далеко вперед».
1: «Вы ушли далеко», — согласился я. «Но, по-моему, кое-что у вас не продумано».
2: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Я имею в виду, что от вас, коммунян, требуют сдавать много вторичного продукта, а первичным продуктом обеспечивают недостаточно».
0: По-моему, ей мое высказывание не понравилось. Она как-то нервно стала дергать свой медальон и спросила:
2: «Разве тебе чего-нибудь не хватает?»
1: «Мне-то хватает», — сказал я. Хотя, по правде сказать, кое-чего не хватало и мне. «Но я же не о себе думаю. Не только о себе, а о людях. Нельзя же от них требовать невозможного. Надо же понимать, что вторичного без первичного не бывает».
0: Мои слова произвели на нее очень странное впечатление. Она вдруг изменилась в лице и сказала, чтобы я никогда ничего подобного больше не говорил.
1: Я удивился и спросил, а в чем дело? Разве я сказал что-нибудь крамольное? Это же всем известно, это еще Маркс заметил, что первичное – первично, а вторичное – вторично.
0: «Какая глупость!» – закричала она, ужасно возбудившись. «То, что ты говоришь, это метафизика, гегельянство и кантианство. Я не знаю, что сказал Маркс, но гениалиссимус говорит, и это краеугольный камень его учения, что первичное – вторично, а вторичное – первично».
1: При этом она так на меня посмотрела, что я замолчал. По прошлому опыту я знал, что некоторые гениалиссимусы так обожают свои высказывания, что несогласным готовы голову оторвать. «Ладно», — сказал я, — «ладно. Если я сказал, что не так, извини».
0: И чтобы переменить разговор, спросил, для чего она носит этот свой медальон. Она сказала, что это не медальон, а знак принадлежности, который выдается еще во младенчестве, сразу после обряда звездения.
1: «А что там внутри?» — спросил я.
2: «Внутри?» — переспросила она, почему-то опять заволновавшись. «А почему ты думаешь, что там внутри что-то есть?»
1: «Просто так подумал», — сказал я. «Потому что это похоже на ладанку. А в ладанке всегда что-то есть. Прядь волос или портрет любимого человека».
2: «Какая ерунда!» — возразила она нервно. «Почему это я должна носить чей-то портрет? Нет тут ничего. Просто обыкновенный, как у всех коммунян, знак принадлежности».

0: следы.
1: Раскрытие тайны. Иногда невежество Искрины меня поражает. Вся докоммунистическая история кажется ей клубком каких-то странных событий, происшедших чуть ли не в одно и то же время. Я к этому уже настолько привык, что даже не удивился, когда она меня спросила, был ли я лично знаком с Пушкиным. Я объяснил, что никак не мог быть с ним знаком, потому что родился через 100 с лишним лет после его смерти и совсем в другую эпоху. Она была очень удивлена, узнав, что Пушкин жил еще при царской власти. «А в каком он был чине?» Я сказал, что он был в чине камер-юнкера, по теперешним понятиям что-то вроде младшего лейтенанта.
2: «Всего-то?» – удивилась она. «А зачем же его печатали?»
1: «Его печатали, потому что он был великий поэт». Она меня стала уверять, что этого не может быть. Великими бывают только генералы, но никак не младшие лейтенанты. «Да?» – переспросил я обиженно. «А как же я?»
2: «Ну, с тобой вообще пока что не ясно. Вот книгу твою издадут, и тогда сразу повысят. А он так в малом чине и умер».
1: «Ну да», — сказал я. «Но в те времена писателей судили не по чину, а по степени дарования».
2: «А кто определял степень дарования?» — спросила она.
1: Я сказал, что определяли читатели. Она этого не поняла и спросила, каким образом определяли. «Очень просто определяли. Читали стихи и говорили: «Во, здорово! Во, дает! Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» А если чего не нравилось, говорили: «Чушь собачья, бред сивой кобылы». Вот так, в общем, определяли.
2: Она этого тоже не поняла и попросила рассказать, о чем примерно писал этот Пушкин.
1: Я сказал, что он писал о самых разных вещах, и, например, о любви.
2: «О любви к царю?»
1: «Это с ним тоже случалось», — сказал я. «Но еще он писал о любви к женщине. Например, вот это: «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Она слушала, закрыв руками лицо, долго молчала, когда я кончил. А потом спросила, волнуясь: «Кому эти стихи посвящены?» «Если тебя интересует имя», — сказал я, — «ее звали Анна Петровна Керн».
2: «А она была в каком чине?»
1: «Что за чушь?» — рассердился я. «Ни в каком чине она не была. Она была просто женщина, без чинов».
2: «Ну как же!» — заволновалась Искрина еще больше. «Ведь он ее называет гением».
1: «Ну да, он называет ее гением чистой красоты».
2: «Вот именно, гением. Но он же не мог назвать гением кого попало».
1: «Тьфу ты!» — я начал терять терпение. «Что значит «кого попало»? Он и не называл «кого попало». Он так назвал единственную в мире женщину».
2: «Ну вот видишь, значит, она была все же единственная в мире. Да к тому же еще называлась гением. Значит, она была кем-то вроде гениалиссимуса».
1: «О, Господи!» — застонал я в отчаянии. «Да при чем же тут ваш гениалиссимус? Да она была гораздо выше. Она была богиня. А ваш гениалиссимус...» Я запнулся, встретившись с ее взглядом. Она смотрела на меня с ужасом. «Извини», — поспешил я поправиться. «Я ничего плохого о гениалиссимусе сказать не хотел. Я понимаю, что он великий политический деятель, друг человечества, преобразователь природы и вообще разносторонний гений, но Пушкин был по сегодняшним меркам человек недоразвитый, и для него гением была Анна Керн».
2: «Ну да, конечно», — сказала она, теребя на груди медальон. «Конечно, если он жил так давно, он мог многого не знать. Но мне показалось, ты меня извини, что ты с ним как будто в чем-то согласен».
1: «Ну да», — сказал я, — «в чем-то я с ним, безусловно, согласен. Будучи тоже в некотором смысле человеком отживших понятий, я думаю иногда, что на самом деле человек рожден не только для того, чтобы перевыполнять производственные задания, потреблять первичный продукт и сдавать вторичный, но ему также присуща тяга к чему-то такому совершенно бесполезному, как, например, любовь, красота, вдохновение и... А впрочем, что я тебе говорю? Ты что, сама об этом никогда не слышала? Неужели у вас во всем Маскарепе нет ни одного такого сумасшедшего, который бы писал что-нибудь в рифму про свои чувства?»
2: «В Маскарепе нет. У нас всех, кто нам не нужен, выслали в Первое кольцо. И там такие люди, я слышала, еще есть, а здесь нет».

0: «Да», — сказал я, — «я же совсем забыл. У вас нет пенсионеров, инвалидов, воров, собак, кошек, поэтов и сумасшедших».
1: «А тебе это не нравится?» — спросила она, по-прежнему играя медальоном. Я хотел ей ответить, но медальон сбил меня с толку. Я вспомнил, как в прошлый раз мой случайный вопрос о назначении этого весьма невинного на вид украшения привел ее в замешательство. Теперь я вдруг совершенно отчетливо понял, что эту дешевую безделушку она носит не просто как украшение, она ей нужна для чего-то еще. А для чего, тут даже и гадать было нечего. И только такой ни из чего не извлекающий урока лопух, как я, мог не догадаться с первого раза. Но теперь я отчетливо понял, что это вовсе не безделушка, а микрофон.
2: «Ну, что же ты замолчал?» — сказала она. «Ты говори, говори, у тебя это так здорово получается».
0: «Да, здорово», — повторил я почти механически. «А что именно я говорил?»
2: «Ты говорил про поэтов, про любовь».
0: «Ах, да», — сказал я растерянно. «Да, что-то такое я говорил. Но ты должна все же учесть, что я человек очень отсталый. Я жил в прошлом веке, при социализме и даже при капитализме. Я мало изучал передовые учения. И вообще, знаешь, мне уже 100 лет, склероз, маразм и всякие такие вещи. А к тому же и в молодости некоторые люди считали меня дураком».
2: «Нет», — возразила она решительно, — «ты не дурак. Ты очень умный. Ты говоришь такие вещи, которых я раньше никогда не слышала ни от кого».
0: Я вспомнил. Когда-то один человек в сером костюме сказал мне во время допроса: «Будь вы дураком, мы бы вам все простили. Но вы не дурак и хорошо понимаете, что именно содержится в ваших писаниях».
2: Но он был неправ, потому что на самом-то деле я был дурак. Если бы я был умный, я бы выдавал себя за дурака. Но я был дурак и поэтому выдавал себя за умного.
0: Однако за 60 с лишним лет, прошедших с тех пор, я все-таки поумнел. И я самым решительным образом стал уверять Искрину в своей глупости и отсталости. Чем она, как показалось мне, была обескуражена. Бумлит.